0: мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня преимущественно облачно возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа ЛКПП ЛВ.
8: На часах 6, сегодня 14 сентября, и пусть этот понедельник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать этот день вместе.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На часах 6:08.
2: Точно.
1: На календаре 14 сентября, а на Ретро-ФМ Латвия начинается новая неделя и новый музыкальный час. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин.
2: Да, доброе утро. В самом деле, я вдруг как-то так заслушался приятным Лениным голосом и не сразу отреагировал, что утро-то рабочее наступило, новая рабочая неделя. Привет-привет всем. Все будет хорошо,
1: вот
2: скоро
1: выходные
2: пятница.
1: Выходные прошли, я их провела максимально продуктивно. Я использовала выходные, так сказать, по прямому их назначению. Я выспалась как цуцик и теперь развеселая на всю неделю вперед. Ну, конечно, хотелось бы какой-нибудь и культуры на выходных, если ты там понимаешь, там театр какой-нибудь. Но в такую погоду это было самое то.
2: У меня был театр, и кино у меня было, и вино у меня было, и домино у меня было.
1: Пока то есть ты выходные хорошо провела?
2: Разминала диван, я разминал, видимо, чувство прекрасного и эстетичного. Не, ну я еще успел нагуляться, на самом деле, вот в Лиготно вчера были.
1: Какие у тебя активные выходные? Неудивительно, что у тебя энергия так и пышет. Ну, не прямо сейчас, а вообще.
2: Жар пышет.
1: Ну, желаем, чтобы на этой неделе у всех было побольше именно приятных сюрпризов, хороших новостей и поводов для улыбки. Оставайтесь с нами, начинаем эту неделю на Ретро FM Латвия. Ну а впереди Бонни М, Санни, самая подходящая песня для утра.

0: Доброе утро! Доброе. 6:21 на часах только что переключилось. На календаре у нас 14 сентября. А если вам показалось то, что к концу, то есть не к концу осени, а к началу осени появилось очень много ос и шершней, вам, скорее всего, не кажется. Дело в том, что в конце лета ос и шершней действительно становится больше, потому что их колонии достигают максимальной численности. И привлекает их все. Они отлично чувствуют запахи. Это открытое окно со всякими фруктами, сладкими напитками, мясом, и они легко привлекают этих самых ос и шершней даже на высоких этажах. Даже если у вас там 8 или 9, все равно они могут залететь. Но в квартиры, слава богу, они залетают не для строительства гнезд. Осенью новые гнезда уже они не строят, эти вот ребятки.
1: А так, чтобы покусать просто они залетают?
0: Не совсем. То есть они залетают не без причины. Чаще всего они жалят, если защищают гнездо или если человек начинает вот это активное отмахивание руками. Лети отсюда, уходи, оса. Вот такая вот ситуация. Кстати, старые гнезда они в будущем году не используют зачастую. Они начинают строить новое гнездо, потому что старые уже не подходят. Там всякие паразиты и другие всякие неприятные ребята.
1: Ну, вместо того, чтобы навести порядок и уборочку, капитальный ремонт или косметический сделать, они предпочитают
0: сразу на новое, новую жилплощадь.
1: Лентяи, не шерстные, они трутни просто. Они не любят трудиться, в отличие от нас. Вот мы любим трудиться. Мы к 6 утра приезжаем трудиться.
0: Да,
1: и не веселиться. И без всякого там, знаешь, жужу. И не ради меда какого-нибудь или там забродивших
0: фруктов. Нет, но если бы был мед, то, конечно, было бы круче. Ну ладно, двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Pet Shop Boys Always in My Mind.
2: Утренний экспресс на Ретро FM. Реклама.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
2: С 14 по 18 сентября в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи». «Вичи» – вкусно сразу.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
1: В столице Латвии преимущественно облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп.
1: Овны, не отмахивайтесь от комплиментов, вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших, правда, рискуете утомиться.
2: Тельцы, сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
1: Близнецы, сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение.
2: Раки. Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они не железные.
1: Львы. Такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще. Но всякое бывает. И сегодня вас одолеет именно она. Возможно, какие-то дела придется отложить. Это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
2: Девы, быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
1: Весы. Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте. И вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
2: Скорпионы, чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
2: Козероги, сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальное решение пусть принимают другие.
1: Водолеи, сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки пан.
2: Рыбы, не позволяйте чему-то нетерпению захватить и вас. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.
0: Гороскоп.

0: Песня была настолько хороша, что радиостанция в Джексонвилле, Флорида, случайно получила демозапись и пустила ее в эфир за несколько месяцев до официального релиза. Слушатели завалили радиостанцию звонками с просьбой ставить трек снова и снова, из-за чего лейблу Capitol Records пришлось срочно переносить дату релиза сингла на более ранний срок. Ну а впереди, после небольшой паузы, введение Максима Леонидова.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Курьер Лабакас, термин

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Бытовой день, как мы заметили, стремительно ужимается, так что ловите каждый лучик света, пока он доступен без рецепта.
3: Ну и немножко цифр еще накидаем. До осенних школьных каникул остается чуть больше месяца, 35 дней. А уже все дождались, но держимся, и школьники, и родители. Ничего, ничего, уже вот этот вот промежуточный финиш не за горами, что называется. Ну и конец года, начало нового, 108 дней до больших праздников.
2: Пора подарки искать.
3: И подарки искать, и место,
2: место
3: где...
2: Место встречи?
3: Да, место встречи, компанию встречи, в общем, планировать праздник, так что есть чем заняться, заваривайте, что там кто заваривает, согревающее душу и тело, настраиваемся на рабочую неделю и помним,
2: и
3: что...
2: вперед веселиться!
3: Веселиться, а как же иначе, потому что осень гораздо проще пережить, если относиться и к понедельнику, да и к себе, честно говоря, с легкой иронией.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
5: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня преимущественно облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: На часах начало восьмого, все куда-то спешат, все куда-то двигаются. Не спешите, двигайтесь в спокойном ритме. Все будет хорошо сегодня. С вами Елена Росохина и Александр Шунин.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, 7:09 на часах, а на календаре у нас что? 14 сентября. Почему мы об этом говорим? А потому что по традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. Так вот, 14 сентября в Латвии в Ардадену отмечают Санита, Санта, Санда, Сания и Сандия. Большинство этих имен появилось именно в Латвии или стали популярны благодаря латышской традиции именования. Например, Санда считается женской формы имени Сандис, а Сания и Сандия – современные латышские имена, которые получили распространение во второй половине прошлого века. А имя Санта происходит от латинского слова «санкта» – «святая», хотя в Латвии оно давно воспринимается как самостоятельное и очень популярное женское имя.
2: Что касается православного календаря, то сегодня именины у Марфы, Симеона, Татьяны и Натальи. Имя Марфа пришло из арамейского языка и переводится как «госпожа» или «хозяйка». Симеон означает «услышанный Богом», Наталья – родная или рождественская, а Татьяна – одно из самых известных римских имен, которым уже почти 2000 лет. Мы отчаянно от всей души, от всего сердца, от всего Ретро-ФМ Латвия поздравляем всех-всех-всех именинников и причастных, желаем отличного понедельника. И больше улыбок, и больше любви. После прогноза погоды невеста от Мумитроля.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7:11.
3: Экотехнологии. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Ух, как хорошо спела Саманта Фокс. Я прямо развеселилась здесь. Итого, 7:18 на часах. Сегодня 14 сентября. Давайте же посмотрим, чего же такого эдакого сегодня отмечает в мире. 14 сентября отмечается День слушания шорохов.
1: А так вот прислушаться, что там шуршит за спиной. Кто-то там завелся и следит.
0: А тут задача...
1: Саманта Фокс, наверное.
0: Но день слушания шорохов суть в том, чтобы ненадолго отвлечься от шума города и прислушаться к тому, что обычно остается незамеченным. Шелесту листьев, дождю за окном или ветру. Хотя их, откровенно говоря, я сегодня заметила.
2: Давай еще тише.
0: Давай.
2: Устроим утренний АСМР такой. Есть еще день, у меня все под контролем. Но не всегда это правда.
0: Мне нравится день обмена должностями начальника и сотрудника.
3: Да, ты начальник, я дурак, а сегодня наоборот. Только попробуй начальнику скажи такое. Вечный дурак будешь.
0: Праздник пришел из США, и его придумали, чтобы руководители хотя бы на день попробовали посмотреть на работу глазами своих подчиненных. Возможно, после такого взаимопонимания становится несколько больше.
3: А если вы когда-то смотрели какие-нибудь фильмы про этих индейцев и ковбойцев, то там были такие всадники в широкополых сомбреро, расшитые костюмы, ну, если они из Мексики прискакали, конечно же. Там их называют чарро. И сегодня вот день чарро.
0: Также сегодня отмечают День живого творчества, праздник семейного счастья Тидж в Индии и Непале и праздник междусобойщиков. Так что выбирайте праздник по душе и вперед, встречать этот день с улыбкой. Ну а впереди, после небольшой паузы, Bee Gees и Diana Ross, Chain Reaction.
4: На Ретро-ФМ. 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
5: Заходи и узнай больше.
4: Внимание! Займ стоит денег.
6: Реклама.
7: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum-Suknis LV.
8: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
13: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
14: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
15: стопроцентно водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
16: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
17: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
18: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
19: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
20: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
21: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
22: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Доброе утро. Вождение в состоянии опьянения для должностных лиц недопустимо, заявил президент. Минобразование предлагает новые правила семейного и дистанционного обучения. Больницы должны будут обеспечивать работу в течение 72 часов при отключении электричества. У каждого взрослого в Латвии в среднем три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Реконструкцию Рижской телебашни проведут три компании. В Риге продолжают принимать поврежденные бурей деревья и ветки. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-19. В Даугавпилсе и Резекне и Краслове плюс 17-19.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima. Yeah.

0: Гороскоп.
1: Овны, не отмахивайтесь от комплиментов, вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших, правда, рискуете утомиться.
2: Тельцы, сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
1: Близнецы, сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение.
2: Раки. Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они не железные.
1: Львы. Такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще. Но всякое бывает. И сегодня вас одолеет именно она. Возможно, какие-то дела придется отложить. Это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
2: Девы, быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
1: Весы. Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
2: Скорпионы, чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
2: Козероги, сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие.
1: Водолеи, сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки пан.
2: Рыбы, не позволяйте чему-то нетерпению захватить и вас. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.

0: Песню написали итальянские музыканты Джанкарло Рафаэлле и Джанкарло Бигацци. Первый из них выпустил свою версию на английском языке в начале 1984 года, и она стала хитом в Италии. В тот же момент американка Лора Бренниган записала свою версию, и обе записи одновременно штурмовали европейские чарты, создав уникальную дуэль двух синглов. Версия Бренниган получилась гораздо более мощной, драматичной и кинематографичной. Песня с ее гипнотическим синтезаторным басом и пронзительным вокалом рассказывают о погружении в опасный и манящий мир ночного города, где человек теряет над собой контроль. Мы же контроля не теряем, и впереди актуальная дорожная информация.
1: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Навигатор Retro FM Латвия. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
4: Доброе утро всем, кто за рулем. Обычное рабочее утро, значит, где-то едем бодро, а где-то традиционно собираемся в компании соседей по потоку.
0: Например, да. Это происходит на улице Круспилс в Риге между Ренсеной и Гранита. Почти 9 минут там придется постоять.
4: Дзирцема Ела от Пурва до Юрмалас Гатвы 7,5 минуток придется постоять.
0: Столько же примерно на Земгла Гатвы между Ерики и Бри в Изгатвы 7,39, если быть точным.
4: Булю Ела от Дагмарас до Дзегужу 6,5 минут.
0: Ха, ерунда по сравнению с Елговским шоссе между Силтума и Озолцема. 7,53.
4: П5 перед Рижской окружной со стороны Тинужес почти 6 минуток.
0: Ну вот это более-менее. А еще неплохо на Курля.
4: Карля
0: Ульмане. Ну, Курля Гатвы для красоты, для простоты. Вацеша и Венебс Гатвы на этом отрезке без 7 секунд 5 минут.
4: Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Love to Hate You, Erasure.
3: Навигатор совместно с CarGlass.
2: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Вечер со звездой.
6: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
7: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программа.
6: ЛКПП ЛБ.
5: Вечер со звездой.
8: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
9: Что это было?
10: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
11: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига, Гуннер Астрахань.

0: FM. Доброе утро! На календаре 14 сентября, и давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1859 год. Родился Янис Чаксте, один из основателей латвийского государства и первый президент независимой Латвийской республики.
1: 1886 год. Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки, тем самым сделав шаг к созданию современных печатных устройств.
0: Год 1955. Литл Ричард записал в студии «Новый Орлеан» свой легендарный прорывной хит «Тутти Фрутти», изменивший историю рок-н-ролла.
1: 1975. В Амстердаме вандал с ножом напал на шедевр Рембрандта «Ночной дозор». На сложнейшую реставрацию полотна ушло 4 года.
0: 1978. Рок-группа The Grateful Dead сыграла один из самых экзотических концертов в истории. У подножия Великих пирамид и сфинксов в Гизе.
1: А в 1984-м в этот день состоялась самая первая церемония вручения наград MTV Video Music Awards. А главными триумфаторами вечера стали Дэвид Боуи, The Cars и ZZ Top.
0: 1994-й. Во французский прокат вышел культовый фильм Люка Бессона «Леон» с Жаном Рено, Гэри Олдманом и юной Натали Портман.
1: В 2008-м в Латвии впервые официально отметили День отца, он же Тайвудена, подчеркнув важность семейных ценностей. Всех пап поздравляем от души и от сердца.
0: Ну и, наконец, 2014 год. В лондонском районе Кэмден установили бронзовую статую певицы Эми Уайнхаус в натуральную величину. Это был день в истории. Ну а впереди Queen Don't Stop Me Now.
2: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Утверждение. Если десны кровоточат, лучше не чистить зубы в этом месте. Это миф. Кровоточивость десен часто является признаком воспаления, поэтому тщательное удаление зубного налета здесь особенно важно. Отказываться от чистки кровоточащего участка нельзя. Однако, если кровоточивость сохраняется, необходима консультация стоматолога или гигиениста для выяснения ее причины. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай два билета. 20 ноября на одной сцене Хэдэуэй, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
9: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
10: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
13: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Управление автомобилем в состоянии опьянения для должностных лиц недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Напомню, министр благосостояния Рейнес Узолниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения более 3 промилле. Позже он был освобожден от должности. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект новых правил семейного, дистанционного и очно-заочного обучения. В документе определен порядок, по которому самоуправления будут оценивать, отвечает ли интересам ребенка обучение в семье или дистанционно с 1 по 6 класс. После августовской бури Минздрав планирует обязать больницы иметь возможность работать не менее 72 часов при перебоях с электроснабжением. Во время бури о проблемах с электричеством, связью и другими системами сообщили 33 медицинских учреждения. У каждого взрослого в Латвии в среднем выявляются три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее распространенные – курение, высокое давление и повышенный уровень холестерина. В определенном возрасте взрослым доступны бесплатные профилактические обследования у семейного врача, в том числе проверка здоровья сердца, риска диабета и скрининг на 4 вида рака. Реконструкцию Рижской радиотелевизионной башни проведут три компании. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся около 3 лет. Стоимость договора составит примерно 38,5 миллионов евро. Рижане и на этой неделе смогут сдавать деревья и ветки, поврежденные бурей. Пункт сбора в Межапарке на проспекте Сигулдас 12 будет работать до понедельника, а пункт на бульваре Узварас 16А – до воскресенья. Одновременно по всей Риге продолжается уборка последствий бури.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
13: Сегодня в Латвии преимущественно облачно во многих районах, кратковременный дождь, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
2: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин.
2: Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. На ретро FM.
3: На часах 8 часов 10 минут, а у всех синефилов Латвии большой праздник, ведь на минувших выходных завершился очередной венецианский кинофестиваль, и «Золотого льва» на этом самом фестивале получил снятый в Латвии фильм.
4: Ура!
3: Поздравляем неизвестную женщину, которая теперь станет очень-очень известной. А эта неизвестная женщина — название картины датского режиссера Май Эль Туки. И почему это латвийский фильм, если датский режиссер? Потому что 25 из 28 съемочных дней проходили в Риге. Кроме премии фестиваля, вот этого гран-при, точнее, «Золотого льва», прошу прощения, говорился. Еще датская актриса Матильда Арсель, которая снялась в этом фильме, она тоже получила вот эту вот главную медаль, главный приз за женский вклад в кино, гран-при же фестиваля.
4: Кубок Вольпи, если я не ошибаюсь,
3: да,
4: она получила.
3: Да, именно так, да, спасибо за поправку. Еще есть гран-при фестиваля, так вот, он ушел в южнокорейской драме «Возможная любовь». Есть еще «Серебряный лев» за лучшую режиссуру, получил этот приз Илья Хржановский за фильм «Дау». У нас, кстати, в эфире тоже будут призы, причем будут они всю неделю. Мы играем вместе с Вичи. А Вичи, между прочим, это один из крупнейших производителей рыбной продукции и морепродуктов в Европе. Поэтому...
4: И пельмешечек.
3: Да, и пельмешечек в том числе. Поэтому никуда не переключаемся с волны Ретро-ФМ Латвии. Мы никуда не уходим. Приблизительно минут через 15-20 у нас будет конкурс вместе с Вичи.
4: И всех приглашаем в нем участвовать.
3: Всех гурманов поедим вкусно, ведь борьба пойдет за корзину всяких вкусняшек от Вичи.
4: Ну, а впереди, после небольшой паузы, Pet Shop Boys с Абурби.
5: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
6: 8 часов 12 минут.
5: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
7: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: В Латвии стартует новый сезон чемпионата страны по флорболу. Правда, начинается он с перемен. В турнире сыграют всего 9 команд. Это самый низкий показатель почти за 20 лет. Действующий чемпион, цесиский Лекринг, серьезно обновил состав и сменил главного тренера. В лигу после 6-летнего перерыва возвращаются амбициозные Курши и Злепые. Несмотря на сокращение числа участников, эксперты считают, что за чемпионский титул весной будут бороться как минимум 4 команды.
2: Главная новость мирового тенниса. Елена Рыбакина впервые выиграла US Open. В финале представительница Казахстана в 3 сетах обыграла Арину Сабаленко 6-4, 5-7, 6-2. За победу Рыбакина получила рекордный для турниров большого шлема 5,5 миллионов долларов. А сегодня официально станет первой ракеткой мира. Впервые в своей карьере.
1: Для Арины Сабаленко этот финал стал настоящей драмой. Белорусская теннисистка приехала в Нью-Йорк в статусе двукратной действующей чемпионки и могла выиграть US Open 3-й раз подряд. По ходу встречи эмоции захлестнули спортсменку. Она разбила 2 ракетки, а после матча призналась, что очень тяжело переживает поражение. При этом Сабаленко подчеркнула, что победа Рыбакина абсолютно заслуженно, отдельно отметив ее мощную подачу и уверенную игру в решающем сете. Несмотря на поражение, Сабаленко остается одной из сильнейших теннисисток мира, но впервые с 2022 года завершит сезон без титула турнира «Большого шлема». Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
2: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
3: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Йогуртовый напиток Actimel 14 штук, 4,49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
1: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
11: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
13: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: Ilgstoša reklama.
1: Вкусная арифметика вместе с Вичи. Вичи. Вкусно сразу.
2: Ну и сразу к делу. 8 часов 30 минут, чтобы не откладывать, потому что есть уже прям хочется. И завтракать, и обедать, и ужинать можно пельменями Вичи, потому что тонкое тесто, сочная начинка. Ну разве кому-то это может не понравиться? Любому гурману это понравится. Сделанные по лучшим рецептам шеф-поваров мира, пельмени Вичи станут вкусной едой на вашей кухне всего за несколько минут. Жарьте их во фритюре, готовьте на пару, варите, запекайте или жарьте на сковороде, наслаждайтесь, главное, наслаждайтесь. И множество вариантов приготовления, и множество начинок со свининой, с курицей, с говядиной, с овощами, или, например, вичи гёза, или вичи, например, традиционные пельмени. Мир бесконечных кулинарных возможностей и вкусов. Выбирай свой любимый и зарабатывай, выигрывай богатую корзину продуктов вичи, в том числе тех самых пельменей и гёза.
3: Целая корзина продуктов, да, сегодня на кону.
2: Не только сегодня, но и завтра, и послезавтра,
3: всю
2: и еще
3: неделю.
2: В четверг и в пятницу каждый день мы будем разыгрывать по богатой вот этой вот корзине вкусных призов.
3: Вкусняшек.
2: От Вичи. Да. Как выиграть? Очень просто. 244-244-14.
3: Это WhatsApp.
2: Номер WhatsApp. Второе обязательное условие. Внимание! Без него никак невозможно. Поэтому давайте так. Мы вам загадываем задание. Вы его выполняете и, конечно же, получаете вот этот приз, корзину продуктов от Вичи. Что за задание? Надо будет посчитать только то, что реально используется для приготовления пельменей Вичи, то есть ингредиенты, тесто и начинки, и прислать ответ в виде цифры, числительное. От одного там до скольки то. Всего будет 10 слов, 10 понятий, 10 возможных ингредиентов. Давайте попробуем.
3: Напомним еще раз. 244-244-14 WhatsApp.
2: Да, я произношу 10 слов, из них не все ингредиенты, но вы скоро поймете. Вот вы считаете, сколько может быть использовано для приготовления теста и начинки пельменей, присылайте и выигрывайте, и да пребудут с нами пельмени Вичи. Поехали! Мука, мороженое, лосось, асфальт, курица, вода, скалка, тесто, креветка, бензин. Итак, 10 слов прозвучало. 244-244-14. Присылайте свои, конечно же, правильные ответы. Ближайшее к правильному ответу числительное, точнее, автор этой смс-ки, получит сегодня корзину от Вичи.
1: Вкусная арифметика вместе с Вичи. Вичи. Вкусно сразу.
0: Табе Илкстоша реклама.

0: Что же, моментальный наш...
1: Вичи, вкусно сразу!
0: Что же, моментальный наш конкурс моментально-то и заканчивается. Итак, мы зачитали вам в эфире 10 ингредиентов, не все из них были съедобны, из чего можно слепить пельмени Вичи. Правильный ответ мы просили вас прислать числительное. Это 6.
2: И самый первый оказалась Ирина. Номер кончается на 091. Мы свяжемся с вами и напишем, как вы получите свой приз.
0: Елена с номером телефона, который заканчивается на 300, тоже ответила правильно, но буквально не несколькими секундами позже. Спасибо вам огромное за участие. Всем спасибо за участие.
2: Очень много было отклика.
0: Мы получили такие интересные ингредиенты. Например, электричество еще нам предлагали.
2: Бензин, асфальт, мороженое тоже как ингредиент кто-то написал. Ну, но, наверное, просто еще не до конца поняли задание. Но у вас есть шанс отыграться. Завтра будет этот же конкурс и возможность выиграть корзину.
0: И не только завтра. Каждый день на этой неделе до пятницы мы разыгрываем корзинки с вкусными призами от Вичи. Плюс-минус в это же время, в половину девятого. Подключайтесь и участвуйте. Завтра будет задание еще проще, чем сегодня. Удачи всем и приятного аппетита.
1: Вкусная арифметика вместе с Вичи. Вичи, вкусно сразу.
3: Доброе утро. Вождение в состоянии опьянения недопустимо для должностных лиц, заявил президент. Президент призывает школьников принять участие в конкурсе речей к 18 ноября. В МВД договорились продвигать идею введения службы государственной обороны в погранохране. За неявку на медпроверку призывников начато более 750 административных процессов. В новом отопительном сезоне расходы могут вырасти на 10-20%. Северное и Балтийское моря этим летом были значительно теплее нормы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Как же иначе? 8 часов 43 минуты не продолжить горячую тему еды.
1: Только еды.
0: Да, была тема в розыгрыш свечи, и мы продолжаем накидывать ингредиенты. Грибы, там какие-то выяснилось. Ленка-то у нас по выходным по лесам бродит, собирает под ногами всякое съедобное.
1: Ну, было разок. В этом году только один раз выбрала за грибами. Это было по совпадению. То есть мы пошли ходить на болото в болотоступах и встречать там рассвет, и по пути мы нашли целую кучу этих не боровиков, а подберезовиков с такими белыми такими шаляпочками.
0: Подопята. А вы вот первый раз ходили, а в Литве, тем не менее, в прошедшие выходные, 23-й уже чемпионат по сбору грибов прошел. И, между прочим, за 2 часа 43 команды, которые участвовали в празднике, замечательно называют «Лесная сказка».
1: Ну так они... сказка-то с такими-то.
0: Сказочные 428 кг грибов они собрали. Причем к сбору допускались только боровики, подосиновики и лисички.
1: Вот лисичек надо бы закупить. Надо сделать жареную картошечку или вареную картошечку.
0: Зачем
1: с лисичками.
0: Зачем закупаться? Иди в лес, собирай бесплатно. Первое место, кстати, если возвращаться к этому мероприятию, заняла местная команда Варенский или Варенский район. Варенский. Они там варят потом эти грибы, поэтому Варенский. Славные девахи они собрали.
1: Ну, действительно
0: почти
1: славные, раз собрали так много грибов. Это же потрясающе.
0: Ой, извините, прям закашлялся. А закашлялся я, потому что чемпион этого чемпионата боровик весом 550 граммов. И его нашел участник команды «Консервированные боровики».
1: Мне уже нравится отдельно то, какие названия у их команд по сбору грибов.
0: Ну, как не соблазниться и не бросить все дела, и не поехать в лес погулять не просто так, а собрать тоже что-нибудь вкусное и симпатичное к ужину. А чего?
2: Strādājat arvien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV. Reklāma.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV.

0: Доброе утро. 8:56 на часах. Сегодня 14 сентября. А мошенники придумали новую схему и теперь представляются сотрудниками Рижской социальной службы. Жителям звонят или пишут, сообщая о якобы отправленной посылке, которую доставит курьер. А дальше просят назвать персональный код, адрес проживания и другие личные данные. Иногда даже пугают штрафом за принудительное хранение посылки, если человек откажется ее получать. В самой социальной службе подчеркивают, что никаких курьерских доставок они не организуют и никогда не просят по телефону сообщать персональные данные. Все официальные документы отправляются только через Latvia Pass. Поэтому, если вам поступил такой звонок или сообщение, лучше сразу прекратить разговор, ничего не сообщать и при необходимости самостоятельно связаться с учреждением по официальным телефонам. И, конечно, предупредите своих пожилых родственников. Именно они чаще всего становятся целью подобных мошенников. Берегите себя.
1: Утренний экспресс. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
2: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Ieplati za to, što должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АБТ.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец 1 штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Swedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Swedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения должностными лицами недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Напомню, министр благосостояния Рейнес Узулнекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения более 3 промилле. Позже он был освобожден от должности. Президент Эдгар Ринкевич призывает школьников принять участие в конкурсе праздничных речей к 18 ноября, дню провозглашения Латвийской Республики. До 11 октября учащимся 5-12 классов, а также студентам профессиональных учебных заведений предлагается написать обращение к жителям страны, представив себя в роли президента Латвии. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны о дальнейшем продвижении идеи введения службы государственной обороны в погранохране. Теперь инициативу рассмотрит Кабинет министров. Этот вопрос включен в план действий правительства. С момента введения службы государственной обороны заявку на медицинскую проверку или ее незавершение без уважительной причины начато более 750 административных процессов. За это предусмотрено предупреждение или штраф до 750 евро. Из-за роста цен на природный газ, древесную щепу, гранулы и дрова отопление для жителей ряда городов и краев может подорожать примерно на 10-20%. Температура воды в Северном и Балтийском морях этим летом заметно превышала многолетние средние показатели. Об этом свидетельствуют новые данные Федерального морского и гидрографического ведомства Германии. Потепление морей влияет как на морские экосистемы, так и на жизнь людей.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
14: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
7: На часах начало 10-го, и мы движемся вперед. Вперед и вверх. Вот наш вектор, и билетик у нас есть. One-way ticket впереди от Eruption.

0: FM.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
2: Доброе утро! У нас тут отличные новости про местную музыку. Mm-hmm. Латвийский рэпер Ансис вошел снова в ее историю. Его альбом 222 получил главную музыкальную премию страны «Аустрас Балва», которая ежегодно вручается лучшему альбому Латвии, независимо от жанра. И это его уже вторая его победа, между прочим. Он стал первым двукратным лауреатом премии. Более того, в этом году он выиграл сразу и по версии профессионального жюри, и в народном голосовании читателей Делфи. Такого тоже раньше не было. А сам рэпер говорит, что особенно рад не столько награде, сколько тому, что хип-хоп в Латвии все чаще воспринимают как серьезную музыку.
3: Конечно, буквально академическую.
2: А вот свой альбом 222 он сравнивает с полнометражным фильмом, и где каждая песня — это отдельная сцена, и вот по его словам, лучше всего пластинка воспринимается целиком. А вот за победу музыкант получил статуэтку и денежную премию в 1000 евро. Поздравляем! Ну а впереди, после небольшой паузы, Иванушки Интернешнл с песней «Капелька света».
4: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
5: 9:13.
4: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. ЛТВ. Узулнекса отозвали с поста министра после того, как он был пойман пьяным за рулем.
2: Музыка, эмоции, светская атмосфера. Гости концерта Смик Григорян.
1: Член Конгресса США спасся вплавь после крушения самолета.
2: Курьер Болт в Эстонии оставил еду прямо на улице и выложил запись разговора в соцсети.
1: Рассматривается возможность отменить первый взнос по ипотеке с госгарантией.
2: Ремонтировать и не выбрасывать. Что сулят новые законы?
1: Сказка с горьким привкусом. Что происходит за кулисами работы «Русалки» в Дубае?
2: Это не человек. Звонок в полицию, который напугал всех.
1: Оппозиция снова предлагает ликвидировать фонд общественной интеграции.
2: Рубрика «Видео». Борьба за золото. Латвия вышла в финал чемпионата Европы 3-3.
1: Новый налог может охватить лишь сотни людей, но стоит государство до 400 тысяч.
2: Рига не откажется от спорной закупки рекламы за 300 тысяч.
1: Более 7600 евро. Названы крупнейшие выплаты депутатам Сейма.
2: Камбала победил Зутиса и после боя объявил об уходе из бокса. Об этом и многом другом читайте на портале rus.tv.lv. Приятного вам чтения.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tv.lv.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptieke LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieke LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieke LV, lai arī kur tu atrastos.
12: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
14: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
15: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
16: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
17: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
18: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
19: Осторожно, горит!
1: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
20: Ātra reakcija ir. Veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

Доброе утро! Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Наверное, у каждого было такое. Увидел красивую вещь и подумал, вот бы она была моей. Но не все понимают эту фразу буквально. История следующая. Во время ювелирной выставки в Токио женщина некая по имени Юкико уже, слишком засмотрелась на некоторые украшения. Внимание дамы привлекли два кольца и браслет, украшенный бриллиантами. И улучив момент, когда никто не видел, эта женщина схватила понравившиеся вещи, а их стоимость, внимание, 19 тысяч долларов, и быстро сунула в свою сумочку. Но драгоценная добыча недолго радовала даму. Полиция арестовала воровку, и она не только призналась в содеянном, но и повинилась. Кстати, учитывая ее раскаяние, отсутствие судимости и то, что украшения были возвращены, прокуратура решила не предъявлять женщине обвинений. Что же до причины кражи, то она, на удивление, проста. Женщина смущенно рассказала, что стояла, любовалась бриллиантами и в какой-то момент очень сильно их захотела. Вот так вот бывает. Но так делать нельзя. Впереди «Бумажный змей» от Дмитрия Маликова, и нужно вести себя хорошо.

0: Доброе утро. Собрание держателей облигаций Air Baltic перенесено. Revolut передал мошенникам персональные данные клиентов. Neste отменяет скидку на топливо по выходным. Жители Латвии охотнее поддерживают ветропарки, если получают от них прямую выгоду. Электромобилей в Латвии становится больше, но зарядных станций все еще не хватает. Китайские автомобили привлекают ценой, но ремонт может затянуться даже на год. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, не отмахивайтесь от комплиментов, вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших, правда, рискуете утомиться.
2: Тельцы, сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
1: Близнецы, сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение.
2: Раки, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они не железные.
1: Львы, такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще. Но всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно, какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
2: Девы, быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
1: Весы. Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
2: Скорпионы, чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
2: Козероги, сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальное решение пусть принимают другие.
1: Водолеи, сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки пан.
2: Рыбы, не позволяйте чему-то нетерпению захватить и вас. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.
0: Гороскоп.

0: 9:45. Хочется пожелать вам удачного понедельника. И пусть никакая мелочь, самая обидная, самая досадная, не испортит и не остановит вас в достижении результатов. А потому что бывает иногда так, но зачастую в наших делах вот чего-то, какой-то маленькой-маленькой несущественной детальки не хватает для общего и... не знаю, полномасштабного триумфа. Например, такой бюрократический курьез произошел в Германии. Там, в Берлине, конкретно в столице, осужденные остаются на свободе.
1: Почему?
0: Их не могут посадить. Вот они прошли все ступени бюрократической машины, вот совершил преступление, был пойман, доказали, осудили, а в тюрьму никак его не пускают.
1: А почему?
0: Он бы и хотел, а приглашение не получил он по почте, понимаешь?
1: А почему не получил?
0: Потому что желтые конверты закончились в Берлине. У них специальные есть желтые конверты, в которых присылает вот это судебное уведомление.
1: И у них
0: милость попросим посидеть вас на казенных харчах столько-то лет, столько-то месяцев. Добрый или там не очень добрый, скорее всего, конечно же, недобрый человек. А пока не могут. И в очереди стоят, прям у тюрем стучат, говорят, пустите, посидеть хотим. И говорят, не-не-не, желтый конверт есть? Нет. Ну иди еще подожди.
1: И как тогда быть, если конвертов нет?
0: Заказали новую партию, ждут. Вот по почте сначала придут желтые конверты.
1: А потом по почте придут желтые конверты еще раз.
0: По почте же, да, потом с этими конвертами они уже придут в тюрьму. Вот такая нелепая ситуация у них. А чтобы у вас такого не случалось, слушаем радио, и блестящие конкретно нам споют про то, как они все летают и летают, и летают, и летают.
2: На Ретро-ФМ. Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
3: Реклама. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu

0: Ну а мы потихоньку прощаемся с вами на сегодняшний день. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Уже в 2 часа вас встретит Катя Ерофеева, и Эдмунд Кашевский вас встретит уже в 4 часа со своим вечерним променадом.
1: Ну а мы услышимся завтра в 6 часов утра. Пусть сегодня у вас все будет под контролем. И готовьтесь, завтра, примерно в 8:30, мы продолжим конкурсы свечи.
0: Ну, а на сегодня мы прощаемся. Пока.
1: Пока.
2: На Ретро-ФМ. Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Реклама.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на 5-й этаж затащат. А вы будете спокойно пить кабачок.

0: 4.
1: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32. Skoda.

0: Приключения прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность. What
1: is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
2: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Mūsu ielas pārplūdina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem specialistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Собрание держателей облигаций Air Baltic перенесено на завтра. Решение позволит инвесторам получить больше времени для ознакомления с проектом. На собрании планируется обсудить условия промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 257 миллионов евро под 25% годовых. Британский необанк Revolut передал мошенникам персональные данные клиентов. Приняв поддельный запрос от государственного учреждения за настоящий, в компании заявили, что приняли необходимые меры безопасности и уведомили пострадавших пользователей. При этом системы Revolut и средства клиентов не были затронуты. Сколько клиентов могло пострадать, компания не раскрыла. Neste Latvia больше не будет предоставлять по выходным скидку 5 центов на литр топлива. Раньше скидка действовала с пятницы по воскресенье. Опрос Норстат показал, что жители охотнее поддерживают строительство ветропарков, если местное сообщество получает от них прямую экономическую выгоду. Латвийский альянс возобновляемой энергии создал онлайн-калькулятор, который показывает, сколько от работы ветропарка может получить конкретный край и отдельное домохозяйство. Число электромобилей в Латвии растет, хотя их доля среди новых автомобилей в последние годы немного снизилась. По данным Евростат, рост идет медленнее, чем в среднем по ЕС. Зарядная инфраструктура развивается, но проблемы с доступностью и работой зарядных станций по-прежнему отпугивают некоторых покупателей. Китайские автомобили быстро набирают популярность в Европе, в том числе в Латвии. Однако специалисты предупреждают, в случае поломки ремонт может затянуться из-за нехватки запчастей. Китайский автопром сильно раздроблен, и разные производители используют собственные технические решения. В отдельных случаях автомобиль может провести в сервисе до года в ожидании необходимых деталей.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
11: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
10: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет, я тут подумал.
4: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
11: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
12: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай 2 билета. 20 ноября на одной сцене Хэдэуэй, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
15: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
16: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Aktio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Топ-бренды 220 LV Plus участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Берешь займ, не сравнивая предложение? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
8: В театре Чехова будет...
9: Тише.
8: Что такое?
9: По-русски об искусстве нельзя.
8: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
9: Что еще ты мне не скажешь?
8: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
9: Один за всех.
8: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
9: Цитаты и стихи можно?
10: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове и скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
9: Понравилось?
8: Поэт.
9: Где встретимся?
8: Встретимся в Чехове.
2: 220 LV понедельник уже здесь. Супер предложение до минус 50% для участников 220 LV+. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 LV.
11: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите. Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprisma.lv или volvoledus.lv.
12: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltumsuknis.lv.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
15: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
16: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Ориго. Спилктака Пьетер Пилсета.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Priekšsēdājas partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай два билета. 20 ноября на одной сцене Хэдэуэй, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах кратковременный дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня преимущественно облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: На комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Кол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
7: Атра реакция. Ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Собрание держателей облигаций Air Baltic перенесено на завтра. Решение позволит инвесторам получить больше времени для ознакомления с проектом. На собрании планируется обсудить условия промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 257 миллионов евро под 25% годовых. Британский необанк Revolut передал мошенникам персональные данные клиентов. Приняв поддельный запрос от государственного учреждения за настоящий, в компании заявили, что приняли необходимые меры безопасности и уведомили пострадавших пользователей. При этом системы Revolut и средства клиентов не были затронуты. Сколько клиентов могло пострадать, компания не раскрыла. Neste Latvia больше не будет предоставлять по выходным скидку 5 центов на литр топлива. Раньше скидка действовала с пятницы по воскресенье. Опрос Норстат показал, что жители охотнее поддерживают строительство ветропарков, если местное сообщество получает от них прямую экономическую выгоду. Латвийский альянс возобновляемой энергии создал онлайн-калькулятор, который показывает, сколько от работы ветропарка может получить конкретный край и отдельное домохозяйство. Число электромобилей в Латвии растет, хотя их доля среди новых автомобилей в последние годы немного снизилась. По данным Евростат, рост идет медленнее, чем в среднем по ЕС. Зарядная инфраструктура развивается, но проблемы с доступностью и работой зарядных станций по-прежнему отпугивают некоторых покупателей. Китайские автомобили быстро набирают популярность в Европе, в том числе в Латвии. Однако специалисты предупреждают, в случае поломки ремонт может затянуться из-за нехватки запчастей. Китайский автопром сильно раздроблен, и разные производители используют собственные технические решения. В отдельных случаях автомобиль может провести в сервисе до года в ожидании необходимых деталей.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программа.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:15.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
7: Тут у вас отклай. Он подарит пар Little Legend. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: В театре Чехова будет...
9: Тише!
8: Что такое?
9: По-русски об искусстве нельзя.
8: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
9: Что еще ты мне не скажешь?
8: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
9: Один за всех.
8: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
9: Цитаты и стихи можно?
10: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
9: Понравилось?
8: Поэт.
9: Где встретимся?
8: Встретимся в Чехове.
10: Кто из...

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
11: С 14 по 18 сентября в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи». «Вичи» – вкусно сразу.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за три минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro.fm. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro.fm YouTube-канале и Facebook.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» «Палейдзибс» программа
0: «ЛКПП ЛБ».
2: «Вечер со звездой».
3: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
5: Toksiskais rosols, kremlini, vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpi savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājuma tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Ātra reakcija ir veiklība. Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
7: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Retro.fm, выполняй задания ведущих и забирай два билета. 20 ноября на одной сцене Hathaway, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Retro.fm.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro.fm Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» «Палейдзибс» программа ЛКПП ЛВ.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма» и «Палейдзибис» программа «ЛКПП ЛВ».
12: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS-Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго продолжения этого понедельника. С вами я, Катя Ерофеева, значит, в эфире Retro FM Латвия, программа по заявкам «Привет в обед». Здесь передаем ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами, скоро начнем.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS-Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Татьяну Кулагину из Риги спешат поздравить с прошедшим днем рождения друзья, семья Никифоровых. Татьяна, принимайте пожелания самого доброго и светлого, чтобы в семье была любовь, достаток и благополучие, чтобы исполнялись желания и чтобы всегда было о чем мечтать и к чему стремиться. С днем рождения вас, Татьяна, и поздравления от семьи Никифоровых.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltum Suknis LV.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Ориго. Спилктака Пьетер Пилсета.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Филман. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Филман.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
9: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Ларисы Разиной из Риги от Елены. Лариса, принимайте теплый приветик и пожелание не болеть этой осенью, беречь себя и быть в хорошем настроении. Спасибо вам, Елена, за ваше послание и надеемся, что Лариса его прямо сейчас услышала.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло и внимание. На этом послания на сегодня зачитаны, а новые, как обычно, жду на retrofm.lv. Пишите нам, и пусть ваши адресаты обязательно услышат добрые слова в свой адрес. На этом у меня все. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом. What is
1: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena, Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
2: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāca uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет, я тут подумал.
3: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: В театре Чехова будет...
6: Тише!
5: Что такое?
6: По-русски об искусстве нельзя.
5: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
6: Что еще ты мне не скажешь?
5: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
6: Один за всех.
5: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
6: Цитаты и стихи можно.
7: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове и скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
6: Понравилось?
5: Поэт.
6: Где встретимся?
5: Встретимся в Чехове.
8: Цену магия ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savu iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Йормалсгатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: С 14 по 18 сентября в утреннем экспрессе на Retro-FM разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи». «Вичи» – вкусно сразу.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Реклама. Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай два билета. 20 ноября на одной сцене Хэдэуэй, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
2: Бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
2: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: Шир политическая реклама. Апмаксан партия суверена вара.
8: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara – apvienība jaunatvieši.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: 220 LV e-понедельник уже здесь. Супер предложение до минус 50% для участников 220 LV+. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 LV.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Реклама. Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБЦ.
3: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Ātra reakcija ir, veiklība ir, zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах.

0: радио Ретро-ФМ Латвия.
1: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Собрание держателей облигаций Air Baltic перенесено на завтра. Решение позволит инвесторам получить больше времени для ознакомления с проектом. На собрании планируется обсудить условия промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 257 миллионов евро под 25% годовых. Британский необанк Revolut передал мошенникам персональные данные клиентов. Приняв поддельный запрос от государственного учреждения за настоящий, в компании заявили, что приняли необходимые меры безопасности и уведомили пострадавших пользователей. При этом системы Revolut и средства клиентов не были затронуты. Сколько клиентов могло пострадать, компания не раскрыла. Neste Latvia больше не будет предоставлять по выходным скидку 5 центов на литр топлива. Раньше скидка действовала с пятницы по воскресенье. Опрос Норстат показал, что жители охотнее поддерживают строительство ветропарков, если местное сообщество получает от них прямую экономическую выгоду. Латвийский альянс возобновляемой энергии создал онлайн-калькулятор, который показывает, сколько от работы ветропарка может получить конкретный край и отдельное домохозяйство. Число электромобилей в Латвии растет, хотя их доля среди новых автомобилей в последние годы немного снизилась. По данным Евростат, рост идет медленнее, чем в среднем по ЕС. Зарядная инфраструктура развивается, но проблемы с доступностью и работой зарядных станций по-прежнему отпугивают некоторых покупателей. Китайские автомобили быстро набирают популярность в Европе, в том числе в Латвии. Однако специалисты предупреждают, в случае поломки ремонт может затянуться из-за нехватки запчастей. Китайский автопром сильно раздроблен, и разные производители используют собственные технические решения. В отдельных случаях автомобиль может провести в сервисе до года в ожидании необходимых деталей.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Всем привет! До 19 в студии будет Григорий Берг.
4: Радостно ты в понедельник, я Эдмунд
3: Кожевский. А еще как!

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут. Это
0: FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Akcijas nāku niet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Edmund Kaševski, Grigori Berg, Star Perci на Retro FM.
5: Вот именно, мана-мана.
6: Какой голос.
5: Какой голос.
6: Какая тетя чувствует, да?
5: Да. Да. Ведь мы с ней не знакомы.
6: Да, собственно, работать надо, извините
5: меня. Ну, скажи, к сожалению, еще, да? Ну, ладно, хватит уже слюни распускать, давай работать.
6: Работа, как известно, не тетя, да, в лес не убежит, надо с ней разбираться.
5: Да. Как глубоко копнул.
6: А что, пословица хорошая.
5: Да, кстати, о пословицах у нас это будет одна из позиций в конкурсной программе, но коль скоро уже открыли рот и сказали букву А, будем говорить букву Б. Сегодня у нас богатый выбор.
6: Сегодня... Конкурсов?
5: Нет, не только конкурсов. У нас сегодня богатый выбор музыки, информации, а также конкурс будет.
6: И вообще. Да, вот так. Богатый. И вообще есть мнение.
5: Да. Кстати, Кристи, тебе в чиновники бы, цены бы тебе не было.
6: Чиновникам сейчас туго живется, не будем вспоминать бывшего министра.
5: Ай-яй-яй-яй, жалко-то, машина-то почти новая.
6: А какой мужик, ты представляешь? Вот это же вообще вот, чтобы вот так выпить.
5: Не, ну я скажу, что для меня, например, 3 промилле это уже смерть.
6: Для всех смерть, подожди.
5: А оказывается, человек еще за рулем может ехать.
6: От должности зависит. Вот, что тебе надо.
5: Тогда, Гриш, мы с тобой...
6: Нет, нам полтора хватит.
5: Ну, нам полтора хватит, давай по ранжиру.
6: Но, с другой стороны, мне понравилось, что, значит, когда приехала госполиция, 3,09 промилле. Он сказал, не может быть, замерьте еще. Замерили, 3,5. Не может быть, что еще мерить? Не надо. Не, пьетик.
5: Да, ну ладно, не будем о грустном. Человеку не повезло, человек...
6: Что значит не повезло?
5: Ну как, ну машины лишился. Не только работы и партии, еще и машины.
6: Партии не повезло, он, оказывается, лидер практически был кое-где.
5: А вот тут самое смешное, из списка-то выкинуть нельзя?
6: Почему нельзя?
5: А нельзя, не успеют уже то новый есть... бюллетень сделать и все по-новому перекроить.
6: Значит, получается, если он там стоит, все поставят плюс, он войдет опять министр.
5: Ну и пить будет. Ну, извините, мы о чем?
6: И новый автомобиль в подарок.
5: Мы не о том говорим, Гриша.
6: Да, порадоваться надо.
5: Не о том. Надо порадоваться за то, что человек, во-первых, не натворил ничего более серьезного. А во-вторых, давайте порадуемся, что все-таки понедельник и новая трудовая неделя.
6: Чтобы порадуемся, что новый автомобиль отойдет в сторону из Латвии. Не будем говорить, куда. Кому, это уже не важно.
5: Машина хорошая, почти новая.
6: Но отбирают же, правильно?
5: Отбираю. Ну, с таким промилем.
6: Вот как, да.
5: Да. Грицко, ты бы попался, тебя бы давно уже...
6: Поэтому я не пью и хожу пешком.
5: Вот так.
6: Чтобы
5: вот.
6: И отобрать было нечего.
5: Ну ладно, чтобы закрыть тему пьянства, надо нажать на кнопку, я думаю.

0: Как оказалось, ведущие автоинструкторы нашей страны тоже слушают Retro FM Латвии и прислали, так сказать, свое одобрение нами сказанному по поводу...
1: Нет, тут мне присылают, вот, какой тост использовал, когда он пил. И тут разные варианты. Ничего себе, вы что думаете, так? Нет, ладно. Это нельзя, да. Вообще, ладно, давайте не будем пропагандировать все, хватит, это да, дело, да. А то, ну, мы до этого дойдем, что у нас ведь тоже здесь есть что, но мы нет. Да.
0: Пока нет. Так, люди добрые, что сегодня будет? Ну, начнем с того, что анонсируем конкурс. Сегодня у нас будет пробный, так сказать, вариант, пробный шар. Это такая минута славы будет. Вы будете дозваниваться к нам в студию по телефону, и мы будем вам задавать вопросы по теме, которую вы выберете. Темы, ну, естественно, ответы...
1: Не надо пока говорить, да, а ну, то естественно, народ шустрый, да.
0: Ответы будут с юмором некоторые. Некоторые категории на знания, некоторые категории на юмор. Но, а приз какой? Мы кого-то на концерт отправим.
1: Ничего себе.
0: А ну-ка, да, изобрази доктора Албана или Снэп изобрази. Гриша, ну, давай.
1: Снэп — это что, да, или кто?
0: Ну да. Это да, куда, ну?
1: Аллилуйя, это не тот пел, нет, да.
0: Это да.
1: Доктор Албан же, ну, пел, да, там. Хать-хоп, аллилуйя, хать-хоп.
0: Хать-хоп, это хорошо.
1: Ну, а как еще?
0: Ну, давай еще.
1: И присядку.
0: 3-4. Хать-хоп, аллилуйя, хать-хоп.
1: Подожди, шаровар один.
0: Да, хать-хоп, да.
1: Казачок.
0: Значит, мы два билета разыграем сегодня в конкурсе. Минута славы. Это раз. Но, во-вторых, Феличита, ее никто не отменял.
1: Да.
0: И тут кое-чего уже поступило. Будем исполнять, не переживайте, не надо нервничать. И, как говорят в Одессе, не мните лицо, все будет хорошо.
1: Да, потопали дальше. One step
0: beyond.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в «Карглас». Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Бронируйте услугу «Карглас» в Риге, Елгаве или Лепае.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
10: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на rks-nami.lv, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. rks-nami.lv.
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķeļ sabiedrību. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm. What is
13: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
9: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
14: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Rating. Все твои счета в одном месте.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: А не пробежаться ли нам, Григорий Петрович, по праздникам? Что-то сегодня, мне кажется, именно 14 сентября что-то должно где-то отмечаться.
1: Уже отметили,
0: А мы тут,
1: некоторые уже отметили.
0: Хватит, да. Это уже мы проехали.
1: Это мы уже пропили, надо
0: говорить. Что тут? О, я как сын инженера и внук инженера могу тебе сообщить, Гришка, а у тебя кто родители были?
1: Тоже, к сожалению, да.
0: Инженеры, да?
1: Да, мог быть ведь тогда предпринимателем, мог кооператив возглавлять.
0: Но тогда нам в Румынию дружно, потому что сегодня в Румынии день инженера. Знаешь, как это по-румынски будет? Зюа инженерули
1: инженерис.
0: Роман.
1: Но не инженерис, не?
0: Нет.
1: Не, ну ладно.
0: Обалдеть. Ну, короче говоря, румыны молодцы, они вот день инженера отмечают.
1: А у нас есть такой?
0: А я, кстати, не видел, что в Латвии был день инженера.
1: А ты инженера видел? Выпускают сейчас инженера?
0: Да, РТУ работает по полной программе. Ты что, и там и хорошие силы, и преподавательские, и вообще ребята талантливые учатся. Правда, куда они потом все
1: вот,
0: уезжают?
1: Вот я и говорю, потом работают в Норвегии, да, многие в Германии. Да, хорошо работают, кстати.
0: А что? Да, где... Ну да. Ну вот день у меня все под контролем. I'm on top of it day.
1: Офиг, еще раз.
0: I'm on top of it day, а не пофиг.
1: Пофиг day.
0: Nine, Гриша, да. Да, ну вот если у тебя все под контролем, то почему ты не инженер? Вопрос, да. Ну, что еще из такого интересного? Ну, что-то... О, сегодня в Мексике, ребята, вот есть где разгуляться. Сегодня, во-первых, в Мексике сегодня день диктора. Ну-ка, Гриша, изобрази, как диктор говорит.
1: Отца, билеты нельзя, да. Информбюро.
0: Идиот. Далее. День боксера Аргентина отмечает. Ну, тут на выходные опять там в Xiaomi Arena было массовое побоище на сцене. Там было все весело. И я тебе скажу даже...
1: Кто с кем?
0: Ну, там была очередная Fight Night, как это говорят сейчас. Ну, я тебе скажу, там лихо наш... Помнишь, такой был баскетболист Камбала? Так он теперь дерется.
1: Он же боксером был.
0: А потом боксером, а сейчас уже и там... и.
1: После того сказали, слушай, не надо здесь. Да. Да, здесь же люди играют. Да,
0: жалко, он Зутиса там...
1: Побил?
0: Ну, побил, да, жалко.
1: А тот так старался.
0: Зутиса жалко, да. Что еще? Так, по поводу Мексики вам обещал. Сейчас. Куда это делось? Не могу найти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно. Слушай, если найду, обязательно вам сообщу.
1: Это меня просто поразило. В 72-м году Павел VI...
0: Какой по счету?
1: Павел VI, римский, так.
0: Да?
1: Он, значит, отменил выстригание волос на голове католических священников, как это называется там, танзура, вот-вот, что было с 5 века. Вот представляешь, сейчас они ходят волосатые все такие, или с гребнем таким можно ходить теперь, да? Да, вот так, ну а как? Ну, если уже все, да? Ай, умрешь. А вот это вот бороды, вот откуда пошла это вот такое, что бриться не надо, вот не понимаю, откуда? Я им про священников сейчас говорю.
0: Я, кстати говоря, полюбопытствовал, завел в программу, как я бы смотрелся с бородой. Фигово. Я не буду бороду отпускать.
1: А так выглядишь хорошо, понятно. Нет, буду вот, знать, да.
0: Вот шикарный повод. Дамы и господа, сегодня праздник мексиканских ковбоев. Вот в Мексике. Кстати, они там называются, знаете как? Чарро. Día Nacional del Charro. Как я сказал-то, а?
1: Понятно.
0: Día Nacional del Charro. Практически без акцента.
1: А что такое ковбой? Это что, это коровий сынок, коровый мальчик или как?
0: Ну, ковбой, да. Это мальчик, который пасет коров, который...
1: Ну, по идее, он зовут хозбой. Понимаешь, на лошадях же он скачет, не на корове же, правильно?
0: Нет,
1: это... А как это?
0: Он ковбой. Он not horse boy.
1: Но вот эти, знаешь, вот это вот прыгание вот на этих лошадях и на это прочее, на быках, это какое-то сумасшествие. Более веселее в Памплоне, конечно, там, в Испании. Да,
0: ну, вот а с другой стороны, вот если бы здесь отмечать день мексиканских ковбоев, я даже не знаю, как бы мы его могли отметить.
1: На чем
0: где
1: мы скакали
0: у нас,
1: бы?
0: Где у нас вот и на чем скакать?
1: Ну, зато мы знаем, как отмечать день отца.
0: Да, ну, а вот интересно, а если ты скачешь на лошади или на кобыле, или на жеребце, А ты можешь, скажем, принимать на грудь до этого горячительные напитки? Тебе не заставят дуть в трубку?
1: А что там?
0: Так останавливай тебя, полиция так коня берут за узцы, говорит, ну-ка, дыхни.
1: Был у нас, есть еще знакомый Артур такой, наверное, вспомнишь, да? Он на мотоцикле ездит, но его все время ловили. А у него не было прав. Так он, когда видел милицию тогда еще, он сходил и толкал мимо. Они останавливали, что и толкать, что ли, надо права иметь мотоцикл. Вот так что и здесь едешь пьяный, или там
0: на коне.
1: Да, слазишь, и да, и держишься за коня, вот так и идешь. А что и нельзя?
0: И песня про мужика с конем. Да,
1: и он так заржал, так.
0: Да, но с другой стороны, что-то лошадиное сейчас надо нам поставить в эфире, потому что все-таки, ну, праздник мексиканских ковбоев, Día Nacional del Charro.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Ориго. Спилктака Пьетер Пилсета.
5: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
9: Rūkī Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
12: Итак, Феличита у нас, поехали.
13: Моим красивым голосом добавь, да. Да. Ну, значит так, Людмила просит и желает послушать Николая Носкова. Мне очень понравился. Подойдет любая, не любой Николай, а вот любая песня. Да, вот так вот.
12: Любая песня Николая Носкова.
13: У него нет проходных. Выпускаем, да, Николая.
12: Выпускаем непроходную песню «Белая ночь» от Николая Носкова.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
3: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Ну, слава богу, Павленко вернулся, отдохнувший, загоревший, поэтому нехай сам и читает новости и прогноз погоды, или ты хочешь?
1: Все-таки? А мы будем с Арсением разбираться.
0: Да, ну, с кем-то надо разбираться.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
2: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет юрист Ярослав Стрельчонок. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзибис программа» ЛКПП ЛВ.
3: «Вечер со звездой».
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
8: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele 2.

0: CELV un Tele2 soctīklos Tele2.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
2: Акционерное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис назначен исполняющим обязанности министра благосостояния, поскольку уже ранее возглавлял это ведомство. Напомню, прежний министр Рейнес Узолнекс был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения более 3 промилле. Бывшему министру благосостояния Рейнесу Узолнексу мера пресечения не назначена. За вождение в состоянии опьянения ему грозит до 1 года лишения свободы. В госполиции подтвердили, что в воскресенье Узолнекс был освобожден из изолятора временного содержания. Автомобиль изъят. До выборов 15-й Сейм осталось 3 недели. Оценивая первые 100 дней работы правительства, премьер заявил, что новые компьютерные системы для выборов готовы. Однако полностью проверить их работу можно будет только в день голосования. Если электронный реестр избирателей не будет работать, бюллетени придется помещать в специальные регистрационные конверты. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Также планируется сохранить ежемесячную поддержку защищенных пользователей электроэнергии. В ноябре в Латвии изменятся правила покупки мобильных телефонов в рассрочку. Такие покупки фактически приравняют к быстрым кредитам. Покупателю придется соответствовать дополнительным требованиям. Кроме того, оформить покупку телефона в рассрочку нельзя будет с 21:00 до 8 утра. Ни в обычном магазине, ни в интернете. По предварительным данным, метеорологическая осень в Латвии началась 10 сентября. Она наступает, когда среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15 градусов. Началом осени считается первый день этого периода.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
6: Ух, новый час, новые радости.
7: Здрасте еще раз. Это Григорий.
6: Я Эдмунд.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что одной из причин ухудшения слуха может быть атеросклероз? Это заболевание, которое чаще всего встречается у людей от 20 до 40 лет, особенно у женщин. Хорошая новость! Атеросклероз успешно лечится хирургическим путем. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Калцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.
3: Взрослых мужчин старперцы на ретро FM.
4: Итак, дамы и господа, я полагаю, что пора. Пора выдать два билета.
5: Выиграть, что значит выдать?
4: Ну, нам выдать, нельзя, да? А им надо будет выиграть. Итак, вы спросите, а что, собственно? А потому что конкурс у нас обещанный.
5: А на что?
4: О, сейчас услышим, Гриш, на что.
6: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
7: Конкурс.
8: What is love?
9: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
4: Вот это да, вот это реакция. Не успели мы сказать, что почем, так уже горят две линии. Ну вот на этот гениальный концерт мы сейчас будем разыгрывать билеты. Что надо будет делать? А мы будем проверять вашу и смекалку, и эрудицию, да, называйте как хотите.
5: Да, но для начала надо будет станцевать, да?
4: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
4: Как зовут вас?
10: Анжела.
4: Как?
10: Анжела.
4: Итак, Анжела, знаете, все очень просто. Мы вам дадим сейчас на выбор несколько категорий. А вы сможете выбрать, на, скажем, одну категорию, по которой вы будете отвечать на вопросы. Все очень просто. Гришка будет работать у нас секундомером. Он будет минуту, так сказать, отсчитывать. А вам надо дать максимальное количество правильных ответов за минуту на вопросы по данной категории. Итак, предлагается сегодня одна категория – это кино и телевидение. Вторая категория – это литература. Да, ну и третью категорию можем дать еще, ну, например, роман Булгакова «Мастер и Маргарита».
10: Давайте кино.
4: Кино давайте, да? Хорошо. Итак, включаемся, Григорий, ты у нас...
5: На радио кино, очень хорошо.
4: Да, молодец, да, да. Итак, Анжела, кто из этих актеров не играл Джеймса Бонда? Гриша считает время уже. Тимоти Далтон, Джордж Лэзенби или Роджер Мур и Пирс Броснан?
10: Броснан.
4: Броснан не играл, да?
10: Да.
4: На самом деле они все играли. Так, это первый пролетик. Дальше. Вопрос номер два. Ай-яй-яй-яй-яй, соскочила. Гриша, останови секундомер. Какой актер сыграл Джеймса Бонда в 8 фильмах больше всех? Кто больше всех был Джеймсом Бондом? Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Роджер Мур или Шон Коннери? 8 фильмов.
10: Мне кажется, Коннери.
4: Коннери, вы считаете, да? На самом деле это был Роджер Мур. Далее.
10: Все пролет.
4: А? Ну, это пока. Всемирно известная американская студия мультипликационных фильмов. Как называется?
5: Союз мультфильм.
4: Ну?
10: Нет.
4: Секунды идут. Ну, студия Walt Disney, я же думаю, вам знакома, скорее всего.
5: Минута.
4: Минута прошла? Все, Анжела, спасибо вам за участие. Вы у нас получили 0,0.
5: Да, уже результат. Правда, абсолютно.
4: Да, вы знаете, абсолютная стабильность. Спасибо, Анжела, вам. Ну вот.
1: Paukstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
7: Navigator Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
4: Ну, вот это интересное включение. Ну, ничего не поделаешь. Густав Замгалагат.
5: Люди стоят и ждут.
4: Почти 11 минут.
5: Да, уговорила Сьева, отлили Эздабуллю. 3 минуты 17.
4: Круспилс, Ренцену Гранита. 11,5.
5: Конце моего отбала уже до Дрейлину. 3,54.
4: Юрмала с Гатвы. Мамма ты мия. От Дзирсима на Слокас направо. Там аж 8 минут.
5: Экспорта ела от Статойла до Мультас. 3,59.
4: Мария с улица. От Лачпилша до Элизабета. 7 минут.
5: Но Кулдега съела долго угорива с Локас. 5 минут, господи.
4: Слушайте, все остальное просто страшно. На сегодня хватит.
7: Навигатор совместно с CarGlass.
11: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
7: Реклама.
12: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
13: Привет, коллеги.
12: Любимая, привет, я тут подумал.
13: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
12: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
14: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
15: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
17: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
18: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
19: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
20: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
21: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
22: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10.30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
23: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: в принципе, можно уже набирать 244-244-14. Нам нужен второй абонент на минуту славы. Help me. Да поможет вам Бог.
1: Григорий и Эдмунд. В программе «Старый перц».
2: Конкурс.
3: What is love?
4: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
0: Здравствуйте. Алло.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Алло. Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
5: Роман.
0: Роман. Ну, Роман, у нас остались две категории. Или литература, или конкурс по «Мастеру и Маргарите» Булгакова.
5: Ну, тогда литература.
0: Литература. Окей, за минуту вам надо дать максимальное количество правильных ответов. Все понятно?
5: Да.
0: Итак, поехали. Как зовут женщину, которая первой поднялась в небо на аппарате тяжелее воздуха?
5: На аппарате тяжелее воздуха Терешкова.
0: Баба Яга на самом деле. Автор мемуаров «Кабы я была царицей».
5: А варианты?
6: Ну, под очков и вариант. Царица-то одна же, на господи, да.
0: Это классика.
6: Ну?
0: Ну?
6: Ну, я дам вариант. Елизавета вторая.
0: Елизавета третья или старуха? Алло? Роман?
5: Да, тут ни один вариант не подходит.
6: Почему?
0: Я боюсь, что вы неправильно понимаете условия конкурса.
6: Я была царицей.
0: Да, молвила одна девица.
5: Тогда Елизавета вторая.
6: За оригинальность.
0: За оригинальность полпунктика. Пиявочных дел мастер.
5: Пиявочных дел мастер.
6: Еще раз повторите.
0: Пиявочных дел мастер. И сейчас закончатся золотые секунды ваши. Ну, сколько?
6: Ну, усё.
0: Усё. Ну, как, Роман? Что-то не получилось.
5: Как-то непонятный вопрос. Ну, что значит пиявочных дел мастер?
0: Пиявочных дел мастер. Кто был? Дуримар. Литература.
6: Но вы что,
0: Роман.
6: Не читали?
5: Дуримар, литература. Ну, как-то от литературы. Это я больше по классической думал вопрос. А тут какие-то вопросы.
0: Надо было Булгаков.
5: Какие-то.
0: Надо было Булгакова.
6: А я тебе говорил, Буратино современная. Он говорит, нет, нет, давно это.
0: Спасибо вам, Роман, за участие. Я думаю, что... Да, на сегодня мы...
6: Кто больше не ответит за одну минуту, тот победит. Скорее всего, так. Неправильно ответить, да?
0: Да. Или ты хочешь разыграть еще все-таки?
6: Ну, на кого?
0: Ну, давай, ну, давай, да, продолжим тогда с этой.
6: Алло.
0: Алло. Алло.
7: Добрый вечер.
0: Добрый. Как зовут?
7: Юрис.
0: Юрис. Ну, Юрис. Будем отвечать тогда. Итак, бывшая должность мистера Твистера.
7: Министр.
0: Правильно.
6: Не может быть.
0: Далее, автор воспоминаний. Как я встречалась со слоном?
7: Вот это не скажу.
0: Ну, ладно, скажу сам. Моська. Головной убор оригинала с улицы Бассейной.
7: Цилиндр.
0: Сковорода. Какой рассеянный. Ой. С улицы Бассейной. Далее. Как звали отца Добрыни Никитича?
7: Добрыни Никитич.
0: Как звали отца Добрыни Никитовича?
7: Алексей.
0: Никита.
6: Это все. Отдай билет.
0: Отчество Пушкина.
7: Александр Сергеевич.
0: Молодец.
6: А отца-то как звали его?
0: Итак, отчество, да. Итак, последний вопрос, я понимаю, или есть еще, нет? Все?
6: Все.
0: Все.
6: Молодец, вот да, все молодцы.
0: Да, Юрий, ну вы хоть два вопроса правильно ответили.
6: Вот жалко,
7: я надеялся, что будет мастер Маргарита вопрос мне.
0: А, так надо было сказать тогда, что вы хотите перейти. Мы же вам попроще давали.
8: Ну, не, да, попроще.
0: Да. Окей, поздравляю, вы отправляетесь на концерт. И,
7: о,
0: и что можно сказать?
6: Чего ты раздаешь билет? Я бы еще посмеялся бы дальше. Я считаю, это на концерт Галкина, да, отдельный. Вот, да.
0: Нет, ну концерт. Вопросы по Галкину. Ну, я не знаю, как насчет вопросов по Галкину, но вот то, что 20 числа в 19.00 в Xiaomi Арену отправится у нас Юрис, это совершенно точно. Я желаю вам успеха, и доктор Албана послушайте, и мистер Президент, и Снэп. Господи, кого там только не будет.
6: Кстати, можете нас танцевать, там танцевать, да. Можете все время.
0: Нас там не будет с Гришей на сцене, остальные все будут.

0: Да, Григорий, а ты знаешь, что у автора этой замечательной мелодии, этой песни «Ноктюрн», у Александра Кублинского был юбилей на выходные?
1: Да, к сожалению, он его ответить уже не сможет, но мы...
0: Да, но мы его помним. И это круглая дата была, 90 лет, и взяли мы и дозвонились до дочери Александра, до Хариты. Халло, день добрый.
2: Добрый вечер, наверное, уже.
0: Но уже и вечер, и как угодно, да. Да, итак, отцу бы исполнилось 90, да?
2: Да.
0: Ну, вот это, пожалуй, ну, самая раскрученная, конечно, это была эта песня. А я так знаю, что есть элемент такого сюрприза, и что в семейном архиве было что-то найдено. Может быть, расскажи про это.
2: Да, папа пришел в один прекрасный день в начале 90-х к моей маме. Песенкой «Седой ангел».
0: Прям ноты подарил или что, или как? Как с песней
2: пришел?
0: Ну
2: да, конечно.
0: Или держал в руках песню?
2: Он чувствовал себя немножко виноватым в том, что произошло там 30 лет тому назад.
0: Угу.
2: И просто подарил маме песенку.
0: И она называется как?
2: «Седой ангел».
0: «Седой ангел». И что дальше, какая судьба была этой песни?
2: Ну, она лежала мертвым грузом на полке.
0: Так.
2: До примерно год тому назад я решила, что на папе на 90 лет я могла бы это записать.
0: И что произошло?
2: И просто встретила голос мужской, который мне показалось, что было бы очень интересно, чтобы он это записал. И это оказался Марис Репш. И мы этот проект сделали.
0: Ну, тогда попросим на секунду буквально к телефонному аппарату Мариса, исполнителя этой песни.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. С какого дубля записали песню? С первого, второго, третьего? Или мучились?
3: Ну, помучиться всегда приходится.
0: Ну, волнение было?
3: Естественно.
0: Естественно. Тоже
3: не волнуется.
0: Ну, есть
3: перед
0: люди...
3: Перед красивыми песнями и женщинами мы всегда волнуемся.
0: Да, вот это хорошо, да. А то мы с Григорием сидели и думали, что же это за песня, что же это за песня. Пролежала столько, как говорится, в шуфлядке, и вдруг достали и записали. Кто делал аранжировку, кто записывал? Может быть, два слова об этом?
3: Ну, сама тип аранжировки была моя идея.
0: Так.
3: И... помогли в этом множество музыкантов, поскольку там все инструменты записаны живые. Играл Оскар Свозолинч на соло на трубе из Рижского джазового оркестра. Потом Даниэл Спелсис играл на басе. Эдгар Яс сделал, конечно, все клавишные. Девушки помогли там подпеть. Что хотелось сохранить картинку так как бы пожелал сам Александр Кублинский.
0: Ну, он был прекрасным мелодистом, и сейчас у нас будет премьера, дамы и господа, я вам немножко такой анонс сделаю. Дело в том, что мы достали эту песню, нам ее прислали, и сейчас будет вселатвийская премьера, можно сказать.
1: Мировая.
0: Правда. Да, мировая. И, Марис, это, скажем так, этот проект, это одна песня или там еще что-то есть, еще что-то где-то лежит в столе, что потом будет... извлечено оттуда и достанут.
3: Работаем.
0: Работаем.
3: Да.
0: Вот Марису бы идти в органы работать. Ничего конкретного, так конкретно.
3: В какие, извините за выражение?
0: Не в музыкальные.
3: Я вас понял, да.
0: Да. Итак, Марис, песня называется «Седой ангел», исполняет Марис Репч, и это премьера. Спасибо, что были с нами. Ну, а теперь запасаемся, как говорится, уши раскрываем на ширину плеч и начинаем. Пошла композиция «Седой ангел».

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Йогуртовый напиток Actimel 14 штук, 4,49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Кто из города

0: Ну вот тебе, Гриша, и премьера была.
1: Да, хорошая песня, кстати, получилась.
0: Хит реальный.
1: Да, вот так, знаешь, вот и звучало. И аранжировка хорошая, вот там свистит, только голос нужно повыше.
0: Чуть голос вперед подвинуть, да. Но, мама мия, я тебе скажу, хит, реальный хит.
1: И главное, подходит нам, 30 лет назад же, правильно?
0: Ну, ретро.
1: Ретро.
0: Стопунктовое ретро. Так, дамы и господа, что у нас сейчас на повестке дня? Естественно, музыка, реклама и затем... Нет, ты же не будешь считать больше погоду. Появился же Алексей.
1: Да, к сожалению, появился Алексей. Или к счастью появился.
0: Я думаю, что к счастью. Музыка, реклама и дивный голос Алексея. А мы пока кофе пойдем попьем.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Вечерний променад, вечерний променад.
3: На Ретро-ФМ Латвия.
4: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
5: Reklama. Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kilograms 12,59 €. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 €. Rimi!
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Анастасия – специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
13: Take to Veiksmei. Take to Veiksmei, Jāgan.
14: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un Veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Top!
16: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
17: Я пью до дна за тех, кто...
18: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
17: Вот новый поворот.
18: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
17: Еще не все дорешено.
18: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
17: Еще не все разрешено.
19: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
20: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
21: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.

0: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис назначен исполняющим обязанности министра благосостояния, поскольку уже ранее возглавлял это ведомство. Напомню, прежний министр Рейнес Узулнекс был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения более 3 промилле. Бывшему министру благосостояния Рейнесу Узулнексу мера пресечения не назначена. За вождение в состоянии опьянения ему грозит до 1 года лишения свободы. В госполиции подтвердили, что в воскресенье Узулнекс был освобожден из изолятора временного содержания. Автомобиль изъят. До выборов 15-й Сейм осталось 3 недели. Оценивая первые 100 дней работы правительства, премьер заявил, что новые компьютерные системы для выборов готовы. Однако полностью проверить их работу можно будет только в день голосования. Если электронный реестр избирателей не будет работать, бюллетени придется помещать в специальные регистрационные конверты. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Также планируется сохранить ежемесячную поддержку защищенных пользователей электроэнергии. В ноябре в Латвии изменятся правила покупки мобильных телефонов в рассрочку. Такие покупки фактически приравняют к быстрым кредитам. Покупателю придется соответствовать дополнительным требованиям. Кроме того, оформить покупку телефона в рассрочку нельзя будет с 21:00 до 8 утра. Ни в обычном магазине, ни в интернете. По предварительным данным, метеорологическая осень в Латвии началась 10 сентября. Она наступает, когда среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15 градусов. Началом осени считается первый день этого периода.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Всем привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский.
3: Да, и я, Григорий Берг.
2: До 19 будем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Криша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
3: Я петь должен?
4: Да, начинай.
3: Мана-мана.
4: Ля-ля-ля-ля. Да, ну что, люди добрые, давайте о музыке что-нибудь посмотрим, что интересного случилось 14 сентября. Оказывается, да, Гриш, ты любишь группу Led Zeppelin?
3: Группу нет, а музыка мне нравилась, я честно могу сказать. Вот как-то так случилось.
4: Ну так вот, так получилось, что 14 сентября 1968 года в Копенгагене, в Дании, состоялись первые выступления группы Led Zeppelin. Они там на гастроли приехали впервые.
3: Там застукали за тем, что они курили и нюхали, нет?
4: Ну да.
3: Ох, ё-моё, где я был?
4: Где я был, да? Я был на концерте Led Zeppelin.
3: Но ты знаешь, это...
4: Еще.
3: Нет, тогда как-то все нормально. А некоторые твои знакомцы из Rolling Stone, сколько группе лет?
4: Ой-ой-ой-ой-ой, там это вообще...
3: А ты вот на сцене можешь их увидеть без цигарки?
4: Я тебе более того скажу, ты там за кулисами там на этом приеме, они вышли, и все такие... Еле-еле двигаются. Hi, what's your name? I'm Edmund. I'm Mick. Я говорю, I know that you're Mick. Он говорит, yeah. Oh, они такой, знаешь, вышел на сцену, йо-хайды. Прыгал там чуть ли не под потолок и два часа с лишним, что называется.
3: Что сцена с людьми делает?
4: Да, вот не вот. Только сцена видно. Видно и лимонад какой-нибудь хороший, да.
3: Я думаю, наступит время, и нас будут перевозить к радиостанции.
4: А да, как только... Выгружать из автобуса, да. И Григорий!
3: И только микрофон включился. И понеслось, да.
4: Да. А еще опаньки! А как ты относишься к коллективу «Аха», Гриша?
3: Да «Аха». Как ты относишься к коллективу?
4: А-ха.
3: Вот так.
4: Как ты относишься?
3: Как-то я.
4: Ну-ка.
3: Да. Ну, сразу могу сказать. Вот я не могу... Вроде какое-то явление в музыке, а так, чтобы зацепилось, только вот первая песня «Take on me», там, и то там красивый был видеоряд, да.
4: А еще я тебе скажу, это была первая группа, которая сюда приехала уже... Когда полный фридом был практически. И очередь за билетами. А билеты тогда продавались в музыкальном магазине Дайле. Там же, где сейчас музыка с нам с Дайле.
3: Ну?
4: Вот. И очередь стояла от этого музыка с нам с Дайле за угол по Лачплэша аж до Бривибас практически.
3: Тут-то не удивились, да.
4: Да, вот, вот это любовь к музыке, ага. А сегодня, между прочим, 14 сентября, а в 1982 году, 14 сентября, была образована эта самая группа, ага. Ну и Мортенсен, конечно, прославился с этой группой как фронтмен на весь мир. Вот, Гриш, к тебе бы на его место надо было.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu.
3: Loterijas atļaujas numurs 9133.
2: Rimi.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
9: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
10: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Dronu apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
14: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
15: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
16: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
17: Kabare! Взрослых мужчин.
18: Григорий и Эдмунд.
19: Ах, какой Сантана. Какой Сантана.
20: Вечный Сантана.
19: Да. Я тебе скажу, что, в принципе, по теме музыка, потому что... Пардон. Потому что следующее событие, которое мы хотели донести до вашего драгоценного внимания, оно... Я бы сказал, с оттенком грусти такой.
20: Что такое, Сантана?
19: Нет, не Сантана. Дело в том, что сегодня день рождения Эми Джейд Уайнхаус.
1: Ох, какая женщина и красивая, но судьба, конечно, у всех красивых женщин это странная судьба в музыке.
19: 14 сентября 1983 года по паспорту, дата ее рождения.
1: Молодая какая, да. Да.
19: Была известна своим мощным контральто, вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров, включая R&B, soul и джаз. Она не стеснялась, она варьировала голосом и, так сказать, классно. Просто классно.
1: И жить не стеснялась на такую полную катушку.
19: О-о. Она, да, кстати, была признана критиками одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х вообще. То есть она была как бы...
1: Нет, ты правда, оригинальная такая. Но вот, вот удивительная такая Дженис Джоплин современная.
19: Масса. Кстати, у нее с Дженис Джоплин есть одна общая вещь, о которой чуть позже мы скажем. Но, в принципе, она массу наград получила. И в августе 2011 года альбом Black to Black, Back to Black, был признан самым успешным альбомом 21 века в Великобритании. Вообще, это ого-го. И Уайнхаус, между прочим, внесла значительный вклад в популяризацию соул-музыки там. Ну, а теперь о грустном.
1: Там и тут. Подожди-ка, знаешь, кто у него в дружбе? Да. Владелец тогдашний клуба Челси, да. Сам, да, Абрамович, да, очень так ценил, да, дружбу с ней. Она не отказывалась с ним выпить. По-моему, это, как говорится, дошло.
19: Но она постоянно находилась в центре скандалов и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Ну, можно сказать, такая веселая жизнь у нее была. 23 июля 2011 года она была найдена мертвой в своей лондонской квартире. И что интересно, до конца октября 2011 причины смерти оставались невыясненными. Впоследствии объявили, что смерть наступила вследствие алкогольного отравления.
1: Ну что, водка многих сгубила. Именно водка, водка. Да, да, она это любила.
19: Но ей было всего 27 лет, и тут у нее намечается параллель с Дженис Джоплин. Она стала еще одним членом клуба 27, печально известного. Это клуб тех, кто ушел в этом возрасте. В 27 лет, подумайте только. Господи ты, боже мой, как это можно вообще?

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kilograms. 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.

0: Управление прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Цену магия ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptieka LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV, lai arī kur tu atrastos.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Шкода. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цита Сантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цита Сантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Ничего себе, а я и не в смокинге.
1: Да, я тоже без галстука.
0: Это неудобно.
1: Да, у нас следующие два повода, которые относятся как раз-таки к 14 сентября, они, на мой взгляд, Григорий, взаимоисключающие. Ну вот смотри, сегодня день валки с выпаленным заводовым. Это в переводе с польского «день борьбы с профессиональным выгоранием». В Польше отмечают. Представляешь, какой день? День борьбы с профвыгоранием.
0: А что это такое вот выгорание, я не знаю. Вот.
1: Это когда тебе уже все по барабану, все до лампочки тебе надоело. А вот, а играть что хочешь, а говорить что хочешь, мне все так по барабану.
0: Идите к нам работать.
1: Да, с одной стороны, вот день борьбы с профессиональным выгоранием, а как с ним бороться, если в Америке в тот же день трезвости обозначился? Ну,
0: вот ты знаешь...
1: Вот я не знаю, вот как бороться с профвыгоранием в день трезвости?
0: Тебе будет удивительно, вот, но у нас в Испании...
1: Так.
0: Хорошо сказал.
1: У нас в Испании.
0: Вот у нас в Испании, да. Вот как борются. Там, оказывается, ты можешь раз в месяц позвонить на работу.
1: И сказать.
0: Да, и сказать.
1: Знаешь, а пошли вы все.
0: Не, сегодня чувство вот выгорел просто. Этот день тебе засчитывается как рабочий, да, ну вот выгорел, ну человек, понимаешь ты.
1: Серьезно?
0: Да, но если ты наберешься смелости дотопать до врача, да, то три дня могут, так сказать, еще дать больничный.
1: А, вот, врач не будет так смотреть на тебя задумчиво? И что у вас? Какой диагноз? Выгорание.
0: Не дай бог, но это в Каталонии, да. Если проиграла Барселона, то ты можешь фактически официально, понимаешь, так сказать.
1: Да ты что?
0: Ну, потому что ушел, так сказать, не вот, в запой, понимаешь.
1: Вот это выгорание.
0: Да, а у нас какое выгорание? Кофе. Вот у нас в латыши не может быть выгорания. Кофе с паузой, вот как раз для этого, понимаешь ты.
1: А-а-а.
0: И ты все время пьешь и пьешь кофе, и пьешь и пьешь, и заедаешь. Да, кстати.
1: Что значит пьешь? День три... А, кофе, правильно, да.
0: Да, куда делся дарственный пирог?
1: Да.
0: Руки покажи.
1: Да. Но, с другой стороны, если пить нельзя, то, понимаешь, все время сидишь и жрешь, кушаешь.
0: Это от стресса. Многие заедают его.
1: Ну, кстати, вот смотри, американцы, ай да молодцы. День трезвости, с одной стороны, а с другой стороны, день пончика с кремовой начинкой и день черно-белого печенья. Это политкорректное такое печенье.
0: Нет, в Америке, них... а да, черно-белое.
1: Да, представляешь, черно-белое печенье, пончик с кремом и день трезвости. Йохайды, ну ка товар, ну.
0: Да, но у них и черной икры нет, да, есть красная и другая икра, да.
1: А вот, да?
0: Ну а как ты черный, ну что ты назовешь такой? А вообще-то удивительно, что вот трезвость, у них же буквально в 10 часов ты куда ни зайдешь, будешь что-нибудь тебе налить, да, из-за этого. Вот и удивлен как. Правда, мало наливают, так что неудобно даже там палец не замочить, да, но наливают сразу, и так вот.
1: Ну да.
0: Ну, с другой стороны, по гостям, если походить, так на пятом госте, да, уже 100 грамм, да, уже, как говорится, выпьешь, да, вот это.
1: Ну, а с другой стороны,
0: полетели,
1: конечно, да, но с другой стороны, я тебе скажу, что день трезвости, это же надо.
0: Кстати, звучит песня «Голуби», а голубь – это птица счастья.
1: Если и трезвости.
0: Да, если она нагадит, к счастью.
1: А-а-а.

0: Ну, что сказать, слова из песни многим понравилось в исполнении Валерия Леонтьева, да? Хорошая песня, да.
1: Ага, чем плохая?
0: Да.
1: Так же, как у нас плохих песен нет, Григорий.
0: Да,
1: пора... Особенно в нашем компьютере.
0: Пора прощаться, значит.
1: Ну, и пока еще рано, еще мы только выходим.
0: А мне бы хотелось, вот мистер Бензон, Эдмунд Кашевский, ну, и я просто дядя Гриша, да.
1: Рано, рано прощаться.
0: Рано, рано.
1: Только вышли на финишную прямую.
0: Рано прощаться.

0: кабаре взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Ну, как-то мы серьезно сегодня провели эфир.
3: А кто там кричит?
2: Да, какой-то пришел поиграть на фано.
3: Да, что помогли вам попрощаться.
2: Да. Ну, что можно сказать, особенно по итогам сегодняшнего конкурса, что и на восьмой день создал Господь чувство юмора. Присутствовали не все.
3: Да, веселиться будем уже завтра. Тут вот говорят, что же сегодня как-то так серьезно все тут, да.
2: Но завтра будет тоже конкурс, так что готовьтесь. Сообразиловку, смекалку готовьте. С вами были весь вечер Григорий Берг
3: и Эдмунд Кашевский.
2: Bye-bye.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Спилктака Пьетер Пилсата.
3: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
4: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
5: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
11: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепое Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х.

новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с картой «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» — особенно вкусно остановиться.

0: 7 часов 19 минут.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программа.
3: ЛКПП ЛБ.
2: Вечер со звездой.
5: В театре Чехова будет...
6: Тише!
5: Что такое?
6: По-русски об искусстве нельзя.
5: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
6: Что еще ты мне не скажешь?
5: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
6: Один за всех.
5: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
6: Цитаты и стихи можно.
7: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове и скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
6: Понравилось?
5: Поэт.
6: Где встретимся?
5: Встретимся в Чехове.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņa no topošās drona rūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: 7:38.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: 14 по 18 сентября в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи». «Вичи» – вкусно сразу.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: 7:59.
1: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
2: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Rating. Все твои счета в одном месте.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.